Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но принимаются меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что ситуация с бензином управляется в ручном режиме, пишет РИА Новости. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию. А дефицит бензина возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром в пятницу, пообещали к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. Произошел прорыв трубы на улице Бородина, 4, возле местной школы. Вода затопила дорогу, водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. В ЕТК отметили, что повреждение локализовано, выставлены ограждения, но чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить 3 октября к 17:00. В Свердловской области завершено расследование уголовного дела бывшей воспитательницы детсада в Серове. Женщину обвиняют в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с воспитанниками, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Инциденты произошли в круглосуточном садике. 11 июня фигурантка была на смене. 2-летний мальчик бегал по группе, и женщина решила его успокоить, привязав к детскому стулу колготками. Через 2 недели она схватила девочку, которая находилась в туалете, подняв ее за руку над полом, и утащила в игровую комнату, где посадила на стул и ударила в грудь, пишет «Вечерняя Москва». Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится в субботу, 3 октября, на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера в субботу. Перед этим состоится фестиваль болельщиков. Он стартует в 17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
2: Сегодня 3 октября, в субботу, в Екатеринбурге облачно, дождь временами с мокрым снегом, ветер северный 4,9 метра в секунду, и днем плюс 5,7 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути.
2: Зачем

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но принимаются меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что ситуация с бензином управляется в ручном режиме, пишет РИА Новости. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию, а дефицит бензина возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром в пятницу, пообещали к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. Произошел прорыв трубы на улице Бородина, 4, возле местной школы. Вода затопила дорогу, водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. В ЕТК отметили, что повреждение локализовано, выставлены ограждения, но чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить 3 октября к 17:00. В Свердловской области завершено расследование уголовного дела бывшей воспитательницы детсада в Серове. Женщину обвиняют в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с воспитанниками, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Инциденты произошли в круглосуточном садике. 11 июня фигурантка была на смене. 2-летний мальчик бегал по группе, и женщина решила его успокоить, привязав к детскому стулу колготками. Через 2 недели она схватила девочку, которая находилась в туалете, подняв ее за руку над полом, и утащила в игровую комнату, где посадила на стул и ударила в грудь, пишет «Вечерняя Москва». Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится в субботу, 3 октября, на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера в субботу. Перед этим состоится фестиваль болельщиков. Он стартует в 17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
2: Сегодня 3 октября, в субботу, в Екатеринбурге облачно, дождь, временами с мокрым снегом, ветер северный 4,9 метров в секунду, и днем плюс 5,7 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но принимаются меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что ситуация с бензином управляется в ручном режиме, пишет РИА Новости. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию. А дефицит бензина возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром в пятницу, пообещали к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. Произошел прорыв трубы на улице Бородина, 4, возле местной школы. Вода затопила дорогу, водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. В ЕТК отметили, что повреждение локализовано, выставлены ограждения, но чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить 3 октября к 17:00. В Свердловской области завершено расследование уголовного дела бывшей воспитательницы детсада в Серове. Женщину обвиняют в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с воспитанниками, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Инциденты произошли в круглосуточном садике. 11 июня фигурантка была на смене. 2-летний мальчик бегал по группе, и женщина решила его успокоить, привязав к детскому стулу колготками. Через 2 недели она схватила девочку, которая находилась в туалете, подняв ее за руку над полом, и утащила в игровую комнату, где посадила на стул и ударила в грудь, пишет «Вечерняя Москва». Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится в субботу, 3 октября, на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера в субботу. Перед этим состоится фестиваль болельщиков. Он стартует в 17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
2: Сегодня 3 октября, в субботу, в Екатеринбурге облачно, дождь, временами с мокрым снегом, ветер северный 4,9 метров в секунду, и днем плюс 5,7 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,5.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Накануне президент Путин посетил военные учения стран ОДКБ в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. По данным Кремля, на полигоне Чебаркульске Владимир Путин наблюдал за заключительным этапом учения. Также президент осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. Совместные учения ОДКБ стартовали на полигоне Чебаркульске 27 сентября с участием вооруженных сил 5 стран организации: Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Напомню, накануне челябинские СМИ писали о масштабных перекрытиях на трассах в ожидании президента. Судя по размещенному в сети видео, Путин прибыл в регион к вечеру. На кадрах с выставки военной техники «Сумерки» и «Дождь». Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова выпустили из-под домашнего ареста. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. Информацию подтвердил адвокат обвиняемого Николай Берников, пишет Ядин. Напомню, на Олега Чемезова завели дело о мошенничестве. По версии следствия, он был причастен к хищениям бюджета и является одним из фигурантов громкого дела «Облкоммунэнерго». В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Пролетарской почти на 2 года. Там будут строить многопрофильную клинику Архангела Михаила. Ограничат движение с 12 октября этого года по 19 октября 28 в районе дома номер 7 на Пролетарской. Новый медцентр появится на месте сносимого здания. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели, пишет Ядин. В воскресенье 4 октября Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем, сообщили в Институте космических исследований РАН. В момент противостояния Земля оказывается примерно между Солнцем и Сатурном. Он становится ближе всего к Земле и светит ярче всего за год. В этой позиции Сатурн виден всю ночь от заката до рассвета. Невооруженным глазом, как немерцающая желтоватая точка, в бинокль или телескоп можно рассмотреть знаменитые кольца и крупнейший спутник Сатурна – Титан. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
2: Сегодня, 3 октября, в субботу, в Екатеринбурге облачно, дождь, временами с мокрым снегом, ветер северный 4,9 метров в секунду и днем плюс 5,7 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В 2027 году в России планируют повысить все виды пенсии, включая страховые, социальные и военные. Об этом сообщила агентство РИА эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Так, с 1 февраля выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца увеличат на 6,8%. С 1 апреля будет дополнительная индексация на 3,3%. Прокуратура Североуральска организовала проверку после ЧП на шахте «Черемховская глубокая». На одном из участков сегодня утром обрушилась фигурная порода. Под завалами погиб мужчина. Прокуратура проверит, как на шахте соблюдаются требования безопасности горных работ и закон об охране труда. Всего, по данным МЧС, в шахте находится 98 человек. Эвакуация не проводится, шахта работает штатно. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Шахта «Черемховская глубокая» – вторая по глубине в России. 1550 метров, отмечает Ядин. Октябрь в Екатеринбурге ожидается теплее обычного на 1 градус при среднемесячной норме плюс 3,6 градуса по Цельсию. Осадков выпадет около нормы. Таков прогноз на месяц от Росгидромета. Пришедшее похолодание задержится до 7 октября с ночной температурой от 0 до минус 2, днем от 3 до 6 тепла и дождем со снегом. С 8 по 14 октября осадки прекратятся. Температура днем может подниматься до плюс 13, по ночам составит от 0 до плюс 5, рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, пишет Ядин. Временный снежный покров ожидается во второй половине октября. На товарищеский футбольный матч России-Намибия капитан нашей сборной Алексей Миранчук выйдет в специальной повязке, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. На ней буква «Си», капитан, соединена с логотипом юбилея и строка из песни Наутилуса «Я хочу быть и я буду с тобой». Российская сборная продолжает традицию использовать в матчах элементы, связанные с культурой принимающего региона, отмечают в РФС. Игра стартует в 8 вечера. Перед ней в 17:00 начнется фестиваль болельщиков, где выступит представительница уральского рока певица Юлия Чечерина. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Сегодня 3 октября, в субботу, в Екатеринбурге облачно, дождь, временами с мокрым снегом, ветер северный 4,9 метра в секунду и днем плюс 5,7 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
1: Казанова. Ехал

0: Казанова. Заходи, мой родной. Спасибо.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России. Об этом пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. В ГАИ подчеркивают, что нетрезвое вождение – это грубейшее нарушение ПДД, которое подвергает опасности себя, своих пассажиров, а также других участников движения. Кроме того, за нарушение грозит серьезная ответственность – штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность. Россиян также просят сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Минувшей ночью в Свердловской области прошел снегопад. Видео непогоды опубликовали в сообществе «Екатеринбург-Серов» водители с трассы Серов, Североуральск-Ивдель. В МЧС области предупреждают о том, что сегодня мокрый снег и дождь ожидаются сразу в ряде районов Свердловской области, в том числе в Туринском, Ирбитском, в Нижнем Тагиле, Качканаре, Алапаевске, Серове и Североуральске. В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Из почти 500 поданных заявок в конкурс взяли только 34. Основная площадка фестиваля – это Дом кино в Екатеринбурге. Показы конкурсной программы начинаются с 11 утра в Большом зале. Вход свободный. Также показы проходят в пространстве «Фонд» на Белинского, 19, в Духовно-просветительском центре «Царский» и в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Фестиваль продлится до понедельника, 5 октября. Хоккейный автомобилист накануне одержал 3-ю победу подряд. Обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в сухую 3-0. Теперь у автомобилиста 12 очков, 5-е место в Восточной конференции. У «Амура» 9 очков, 8-е место. Следующий матч команды тоже проведут в Екатеринбурге 4 октября. Как отмечает «Коммерсант», вчерашний матч был посвящен памяти Андрея Мартемьянова. Он был главным тренером автомобилиста с 2018 по 2020 годы. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, занял 1-е место в Восточной конференции КХЛ. Тренер скончался 25 марта прошлого года. Официальный доллар в выходные 83,48, евро 94,32.
2: Завтра, 4 октября, в воскресенье, в Екатеринбурге облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, завтра днем от 4 до 6 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет красивое французское слово, которое означает полный набор посуды и приборов на одного человека. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «куверт». Буквально это слово переводится как «покрытый». В средние века короли жутко боялись яда. Поэтому и вилки, и кубки приносили к столу строго закрытыми, покрытыми тканью. Отсюда, кстати, пошло и наше слово «конверт». Кстати, сегодня кувертом называют еще и стильные тканевые кармашки для приборов. Можно разложить красиво в них ножи и вилки перед приходом гостей. Это моментально превратит обычную кухню в мишленовский ресторан. В общем, удивляйте близких, цените детали, и пусть каждый ваш домашний ужин будет на высшем уровне. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России. Об этом пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. В ГАИ подчеркивают, что нетрезвое вождение – это грубейшее нарушение ПДД, которое подвергает опасности себя, своих пассажиров, а также других участников движения. Кроме того, за нарушение грозит серьезная ответственность – штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность. Россиян также просят сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Минувшей ночью в Свердловской области прошел снегопад. Видео непогоды опубликовали в сообществе Екатеринбург-Серов водители с трассы Серов, Североуральск и Ивдель. В МЧС области предупреждают о том, что сегодня мокрый снег и дождь ожидаются сразу в ряде районов Свердловской области, в том числе в Туринском, Ирбитском, в Нижнем Тагиле, Качканаре, Алапаевске, Серове и Североуральске. В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Из почти 500 поданных заявок в конкурс взяли только 34. Основная площадка фестиваля – это Дом кино в Екатеринбурге. Показы конкурсной программы начинаются с 11 утра в Большом зале. Вход свободный. Также показы проходят в пространстве «Фонд» на Белинского, 19, в Духовно-просветительском центре «Царский» и в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Фестиваль продлится до понедельника, 5 октября. Хоккейный автомобилист накануне одержал 3-ю победу подряд. Обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в сухую 3-0. Теперь у автомобилиста 12 очков, 5-е место в Восточной конференции. У «Амура» 9 очков, 8-е место. Следующий матч команды тоже проведут в Екатеринбурге 4 октября. Как отмечает «Коммерсант», вчерашний матч был посвящен памяти Андрея Мартемьянова. Он был главным тренером автомобилиста с 2018 по 2020 годы. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, занял 1-е место в Восточной конференции КХЛ. Тренер скончался 25 марта прошлого года. Официальный доллар в выходные 83,48, евро 94,32.
2: Завтра, 4 октября, в воскресенье, в Екатеринбурге облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, завтра днем от 4 до 6 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». Радио «Лето».

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомое чувство, когда с понедельника искренне обещаешь себе начать новую жизнь, но запала хватает всего на пару дней. Не ругайте себя. Последние исследования показывают, что наша сила воли – ресурс исчерпываемый, совсем как батарейка смартфона. И когда мы требуем от себя резких перемен, мозг просто включает режим защиты от стресса. Я и сама так сто раз начинала бегать или учить английский. В итоге кроссовки пылятся, приложения закрыты, а вместо гордости за себя вот такое чувство вины знакомо. Но наука нашла лазейку. Вместо штурма отлично работает метод микрошагов. Вместо часовой медитации просто подышите глубоко одну минуту. Вместо тяжелой тренировки сделайте хотя бы 3 приседания, пока закипает утренний чайник. Ученые объясняют, когда действие крошечное, мозгу не нужно тратить дефицитную силу воли. Вы мягко обходите его внутренний стоп-кран. Секрет в том, чтобы привязать новый микрошаг к старой железной рутине. Например, почистил зубы, сразу сделал 2 наклона. Или налил кофе, открыл книгу и прочитал ровно 1 страницу. Постепенно эта нейронная связь окрепнет, и привычка начнет расти сама, без всякого насилия над собой. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. В Кремле пока не приняли решение об участии Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Майами в декабре. Об этом заявил представитель России в G20, глава экспертного управления президента России Денис Агафонов, отвечая на вопросы журналистов в посольстве России в Вашингтоне. Он отметил, что решение, безусловно, будет принято ближе к дате мероприятия. В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле приветствовали приглашение Вашингтоном Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Массовые проверки на дорогах проводит сегодня ГАИ по всей России, пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. Россиян просят сообщать в полицию о пьяных водителях. В ГАИ напоминают, что нетрезвое вождение – это грубейшее нарушение ПДД, которое подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников движения. Также за нарушение грозит серьезная ответственность, штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность, напоминают в ГАИ. Измененная схема движения возле Калины в Екатеринбурге сохранится до конца октября. В четверг на участке, где пересекается Сибирский тракт с переулком Базовым, вновь изменилась схема проезда. Эти дорожные работы – часть возведения большой транспортной развязки возле концерна. На период ограничения движения изменили маршруты автобусы 71 и 76. При движении из города идут по улицам Сибирский тракт, Еламово, переулок Базовый, подъем на эстакаду по Комсомольской, далее по маршруту. В город маршруты не изменились. Пишет Ядин. Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится сегодня на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера. Перед этим состоится фестиваль болельщиков с 15:00-17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Завтра, 4 октября, в воскресенье, в Екатеринбурге облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, завтра днем от 4 до 6 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
3: Добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Если хочешь там

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. В Кремле пока не приняли решение об участии Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Майами в декабре. Об этом заявил представитель России в G20, глава экспертного управления президента России Денис Агафонов, отвечая на вопросы журналистов в посольстве России в Вашингтоне. Он отметил, что решение, безусловно, будет принято ближе к дате мероприятия. В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле приветствовали приглашение Вашингтоном Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Массовые проверки на дорогах проводит сегодня ГАИ по всей России, пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. Россиян просят сообщать в полицию о пьяных водителях. В ГАИ напоминают, что нетрезвое вождение – это грубейшее нарушение ПДД, которое подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников движения. Также за нарушение грозит серьезная ответственность, штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность, напоминают в ГАИ. Измененная схема движения возле Калины в Екатеринбурге сохранится до конца октября. В четверг на участке, где пересекается Сибирский тракт с переулком Базовым, вновь изменилась схема проезда. Эти дорожные работы – часть возведения большой транспортной развязки возле концерна. На период ограничения движения изменили маршруты автобусы 71 и 76. При движении из города идут по улицам Сибирский тракт, Еламово, переулок Базовый, подъем на эстакаду по Комсомольской, далее по маршруту. В город маршруты не изменились. Пишет Ядин. Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится сегодня на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера. Перед этим состоится фестиваль болельщиков с 15:00-17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Завтра, 4 октября, в воскресенье, в Екатеринбурге облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, завтра днем от 4 до 6 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вася, блин.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. На сегодняшнем матче сборных России и Намибии ожидается не менее 30 тысяч зрителей. Об этом РИА Новости сообщили в Российском футбольном союзе. Встреча пройдет на Екатеринбург-арене. Стартовый свисток прозвучит в 20 часов по местному времени. Стадион, принимавший 4 матча чемпионата мира 2018 года, впервые в своей истории примет игру национальной команды. Прямая трансляция сегодняшнего матча на Первом канале. Умер Анатолий Кашпировский. Советскому и российскому психотерапевту было 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Причиной смерти стала остановка сердца. Кашпировский получил широкую известность в конце 80-х годов своими телетрансляциями с дистанционным лечением зрителей. В ряде источников его называли экстрасенсом. Свердловские силовики проводят масштабные рейды по выявлению мигрантов-нелегалов. Рейды полиции совместно с Росгвардией проводятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Кировграде, Первоуральске. За первый день проверки нашли более 100 нарушителей. Выдворять из страны будут 13 человек. По данным пресс-секретаря областного управления МВД Валерия Горелы, в Свердловской области сейчас находятся свыше 100 тысяч иностранцев. Цель рейдов – найти нелегалов и снизить нарушения в сфере миграции. Высота снежного покрова в Свердловской области местами достигла 15 сантиметров. Первый снег выпал в ночь на субботу. Замело несколько северных городов региона. Рекордсмен по осадкам – Кытлым. Там высота снежного покрова достигла 15 сантиметров. Также снегопад прошел в Североуральске, Кушве, Ивделе, Качканаре, Карпинске. МЧС области выпустила экстренное предупреждение о непогоде. Сильный снег с дождем и ветер до 20 метров в секунду ожидаются местами на территории Свердловской области все выходные. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32. Завтра, 4 октября, в воскресенье, в Екатеринбурге облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, завтра днем от 4 до 6 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Региональная МЧС предупредила свердловчан об ухудшении погоды. В течение всех выходных в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные осадки, мокрый снег, дождь, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Спасатели призывают граждан быть осторожнее в такую погоду. Автомобилистам лучше отказаться от поездок при снегопаде. Если ехать пришлось, необходимо выбирать скоростной режим и дистанцию в соответствии с погодными условиями, сообщили в МЧС. Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России, об этом пишут «Известия». Особое внимание уделяют поиску нетрезвых автомобилистов. В ГАИ подчеркивают, что нетрезвое вождение – грубейшее нарушение правил дорожного движения. Пьяный водитель подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников движения. А также за нарушение грозит серьезная ответственность – штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность. Россиян просят сообщать в полицию о пьяных водителях. Правительство России разрешило нефтяным компаниям учитывать поставки бензина и дизеля на автозаправочные станции при выполнении минимального объема обязательных продаж топлива на бирже. Такое право получат те АЗС, которые заключили соглашение с регионами об установлении предельных цен и предоставляют сведения о реализованном топливе. Новая мера будет действовать до конца года. Это поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке, пишет «Газета.ру». В Екатеринбурге уже в 6-й раз пройдет фестиваль актуальной музыки. Его участники – молодые исполнители от 16 до 35 лет, играющие авторскую музыку. Для участников и зрителей проходят концерты, лекции, мастер-классы, дискуссии. Главное событие фестиваля – защита проектов перед жюри. В этом году свои идеи перед экспертным советом представят 30 молодых музыкантов и коллективов. Фестиваль состоится 17-18 октября в культурном центре Орджоникидзевский. Вход свободный. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32. Завтра, 4 октября, в воскресенье, в Екатеринбурге облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, завтра днем от 4 до 6 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот бывает такое, вы едете, наслаждаясь теплыми лучами, и вдруг из-под колес впереди идущей машины с характерным звоном летит россыпь мелких камушков. А знали ли вы, что у этой дорожной крошки есть удивительное и даже в некотором смысле благородное историческое название? Шоферы со стажем и дорожники называют эти летящие осколки «шпинель». Давайте про это слово сейчас и поговорим. Корни у него поистине королевские. Латинское слово «спинелла» переводится как «маленький шип» или «колючка». Именно так в древности называли редчайший драгоценный камень из-за его остроконечных кристаллов. Но как эта драгоценность попала на наши дороги? Все дело в прочности. Когда в 19 веке геологи обнаружили, что обычный щебень из некоторых горных пород при дроблении раскалывается на такие же невероятно твердые, острые и блестящие фракции, строители дорог переняли это красивое слово. Я желаю вам не слышать стук этих мелких камушков по вашему кузову и уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.

0: В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Америке заработали свои госуслуги. В США запустили портал America.gov, который должен помогать американцам с оформлением справок, паспортов и других документов. Как отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, американские госуслуги не дотягивают до российского аналога и пока выглядят жалко и сыро. Чат-бот от America.gov работает на двух нейросетях, объединяет 29 тысяч государственных сайтов, но на деле он просто пересылает пользователя на один из них. Снегопад, гололед и сильный ветер идут в Свердловскую область с юга Казахстана. Об ухудшении погоды свердловчан предупредила региональная МЧС. Губернатор Денис Паслер также опубликовал обращение к гражданам и дал поручение профильным ведомствам, структурам, главам муниципалитетов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности. 4 октября местами по области пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Екатеринбурге ночью плюс 2, днем до плюс 7, еще холоднее. И снег в понедельник, во вторник начнет теплеть. К выходным, следующим выходным, сетевые метеоресурсы обещают до плюс 14. В Екатеринбурге выбрали лучших педагогов региона. Торжественное мероприятие прошло к Дню учителя, который отмечается 5 октября. Алексей Ревензонов, преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея номер 56, получил звание «Заслуженный учитель России». Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в стране. Четырем преподавателям присвоили звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Почетный статус получили учитель физкультуры Вера Боровикова, учителя русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель химии Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда». Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится сегодня на Екатеринбург-арене. Для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера. Прямую трансляцию сегодняшнего матча покажет Первый канал. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32. Завтра, 4 октября, в воскресенье, в Екатеринбурге облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, завтра днем от 4 до 6 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Осень – это самое время собирать сочные плоды, которые все лето впитывали тепло, свет и, конечно, энергию. Сегодня поговорим о настоящем чемпионе по полезности, который сейчас украшает каждую ярмарку в любом регионе России. Это шиповник, дикая роза, скрывающая в себе большую силу. А знали ли вы, что в этих скромных ягодах витамина С в 50 раз больше, чем в лимоне? Это делает его главным защитником нашего здоровья в наступающий сезон простуд. Принято считать, что из него можно приготовить только отвар или варенье, но кулинарный мир шиповника гораздо богаче. Из его протертой мякоти варят нежнейший бархатистый смузи, готовят густой кисель, старинный русский сбитень и даже оригинальный кофе с тонким ароматом ванили, обжаривая его семена. Но любители домашних чаепитий добавляют плоды в компоты с яблоками и медом для создания уюта. Особенно полезен шиповник для тех, кто заботится о здоровье сердца, сосудов и суставов, потому что его компоненты укрепляют капилляры и снимают воспаление. Но это средство работает не только изнутри. Настоящее открытие – это применение шиповника в индустрии красоты. Косметическое масло из его семян творит буквально чудеса с нашей кожей. Оно запускает выработку природного коллагена, разглаживает мелкие морщинки, глубоко увлажняет и буквально стирает следы усталости, возвращая лицу здоровое летнее сияние. Поэтому присмотритесь к этой ягоде и наполняйте свои дома уютом, а организм – силой. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Минздрав России разработал проект порядка проведения медицинского освидетельствования водителей и тех, кто получает права. Если у автомобилиста выявят заболевание, которое является противопоказанием или ограничением для вождения, его направят на дополнительное обследование или лечение. При подтверждении диагноза через госуслуги в течение одного дня поступит уведомление о необходимости в течение 3 месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта следующего года, пишет ТАСС. По факту обрушения на шахте «Черемуховская глубокая» возбуждено уголовное дело, сообщили в областном СКР. За нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновным грозит до 5 лет лишения свободы. У погибшего мужчины остались жена и ребенок. Руководство предприятия окажет необходимую помощь семье, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Трагедия произошла в субботу утром в шахте «Черемуховская глубокая», которая принадлежит предприятию «Субр», входящему в «Русал», пишет Е1. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов уже 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствование и заседания комиссии проводятся в течение всего года. А отправки, как обычно, осенью и весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе. Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 300 миллионов рублей. Такого показателя лента добилась на 16-й день проката. Картина занимает 4-ю строчку в местных чартах, уступая проектам «Царевна Несмеяна», «Девятая планета» и «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Фильм рассказывает про мальчика Ваню Добрынина, который вдруг случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Герой встречает знаменитых персонажей. Это Кощей, Змей Горыныч, Баба-Яга и Колобок. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32. Завтра, 4 октября, в воскресенье, в Екатеринбурге облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, завтра днем от 4 до 6 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ваши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.